студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

FM. The ultimate seduction.

0: небольшой дождь. В четверг только в Гомеле и Витебске. В остальных городах облачно с прояснениями. В Витебске холоднее всего плюс 18. В остальных городах около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр.
1: Погода на Центр FM.
2: Небольшой дождь в четверг только в Гомеле и Витебске, в остальных городах облачно с прояснениями. В Витебске холоднее всего плюс 18, в остальных городах около 20 градусов тепла.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Слушай онлайн.
1: Начало часа представляет Академфарм.
2: Хороший

0: Рейджер. Это Центр FM. Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Вам в чате пишут руководители.

что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: центре первого.
1: В начале рабочей недели президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на саммите ШОС в Бишкеке. Также глава государства ответил на вопросы журналистов. Важная задача саммита – очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Общие цели емко сформулированы в период председательства Кыргызстана. Укрепляя стабильность и расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию, отметил президент на заседании Совета глав государств-членов ШОС. По итогам саммита подписан пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. До диалога в широком формате Александр Лукашенко в неформальной обстановке пообщался с лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества. В том числе состоялся обстоятельный разговор с президентом Ирана, а также лидерами России и Турции. Состоялись и двусторонние переговоры с президентом Лаоса и премьер-министрами Того и Пакистана. Президент поздравил с началом учебного года учащихся студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников. В частности, и педагогам, и родителям президент пожелал силы и терпения в нелегком труде. Только вместе мы сможем воспитать образованную и умную молодежь, готовую трудиться во благо Беларуси и защищать ее, если потребуется, подчеркнул Александр Лукашенко. И пожелал всем здоровья, счастья, неиссякаемого энтузиазма, а самым юным исследователям мирознаний в добрый путь. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальное поручение правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия. Важной темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции рост ВВП, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности, в машиностроении и шагах по исправлению ситуации. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Основными темами стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Могилевской области уже активно ведут вспашку, приступают к севу озимых. Одновременно уборка овощей, кукурузы на силос. В целом, работы в полях выполняются в срок, аграрии обеспечены всем необходимым. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Основными темами стали завершение уборочной и сев озимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами. Главе государства доложено об окончании уборки зерновых и зернобобовых рапса. Урожай полностью собран, валовый объем составил 1 090 000 тонн. С учетом предстоящей уборки кукурузы на зерно аграрии Гомельской области рассчитывают получить около 1,5 миллиона тонн. Вместе с заготовкой кукурузы на силос это позволит в полном объеме обеспечить потребности в животноводстве и птицеводстве. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в начале рабочей недели.
0: В центре первого. Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем. Судьба за судьбой.
3: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
2: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
3: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
0: Белорусский трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Небольшой дождь в четверг только в Гомеле и Витебске, в остальных городах облачно с прояснениями. В Витебске холоднее всего плюс 18, в остальных городах около 20 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Как назвать сегодняшнюю дату, не произнося, какое сегодня число и месяц? День прощания, день календаря переворачивания, день, когда вопрос «ну почему?» произносится с особой интонацией, и все это хочется даже пропеть. Действительно, песня Шуфутинского «3 сентября» продолжает жить отдельной жизнью, дарит нам новую волну мемов и шуток каждый год, ну а самому исполнителю, естественно, все это приносит прибыль за всплеск прослушивания этой композиции на различных платформах. Мне кажется, автор безумно этому рад, и удивительно, что до сих пор никто из других артистов не придумал песни, посвященные каким-то другим датам. Как раз-таки вот лайфхак, можно подумать. Ну а я желаю тебе, чтобы этот день был связан не только с легендарной композицией, но и с какими-то другими приятными моментами. О них мы не знаем, но пусть они случаются абсолютно точно в студии. Центр ФМ, Полина Говоровская. До полудня составлю компанию, а здесь с нами Иллениум и Элли Голдинг. А также Хугель и Дэвид Гетта. Еще раньше Безмин Джекс. Прокачивай свой день лучшей танцевальной музыкой.
1: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято.

Сейчас расскажу не самые приятные вещи, но, безусловно, полезные. О пробках в столице. Движение плотное в Минске на 5 баллов. В данный момент сложности на Филимонова от Парниковой улицы до Запорожской. 17 минут время проезда. Пробка по дороге на Новый двор от дороги на Клима.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Старт.
1: В 1963 году двое талантливых супругов Джон и Мишель Филлипс застряли в зимнем Нью-Йорке. Но сами они были родом из южных штатов, поэтому климат их просто убивал. Вот тогда-то и родились эти легендарные строки о такой манящей солнечной Калифорнии. «California Dreaming». Но вместо того, чтобы записать свою же песню, Джон и Мишель отдали детище знакомому исполнителю христианского фолка Барри Магуайру, а сами остались на скромных подпевках. Но продюсерское ухо не обманешь. Те стали уговаривать Филлипсов: пожалуйста, давайте вот все то же самое, только без Магуайра, а то слишком уныло звучит. И в 1965-м вышел сингл «California Dreaming» ансамбля «The Mamas and the Papas». Эта песня была внесена в зал славы Грэмми. Rolling Stone включил ее в список 500 величайших песен всех времен. Ее перепевали Beach Boys и Sia. Ну а в середине 2000-х гремела версия Royal Gigolos. Звучала крайне модно по меркам того времени в стиле популярного Бенни Бенасси. Итальянскому диджею часто делали комплименты за ремикс, к которому он вообще не имел отношения, так что спустя 20 лет Бенни Бенасси решил поставить точку в этой истории и вместе с дуэтом Дуа Липы

следом за Пенни Бенасси и бразильский дуэт Dub Dogs решил сдуть пыль с исторической нетленки. На этом варианте, самым свежим, мы с тобой и остановимся.

0: продолжают Иллениум и Элли Голдинг. Видимо, после вот таких многочисленных сотрудничеств с диджеями и электронными продюсерами Элли решила: все, пора. И, кстати, не так давно выпустила свой личный трек без участия каких-то приглашенных электронных музыкантов в стиле техно. При возможности как-нибудь обязательно познакомимся. Но пока есть у меня не музыкальные новости, а новости касательно пробок в столице. Они стали еще больше, к сожалению. Шестибальное затруднение. И вот где сложности. По дороге на Новый Двор от дороги на Климовичи до Нового Двора 19 минут время проезда. По Филимонова от Парниковой до Запорожской 17 минут. По проспекту Независимости от Энгельса до Площади Победы 12 минут. Скопление автомобилей на Червяковой и по Долгиновскому тракту от Каховской до Пригородной. Такая же ситуация на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Немножечко нервная история на Пономаре от Бельского до проспекта Жукова. Ну и поволноваться водителям, которые торопятся, придется на Денисовской улице, Иванеева, от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского. Но все равно приятного пути. Продолжаем утро вместе с Lost Frequencies. А также Дон Диабло здесь. И очень скоро Клуни и Проспа. И все это услышим сразу после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Уборочное, развитие промышленности, кадры и госзаказ. Александр Лукашенко накануне заслушал главу правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия, руководителей Могилевской, Витебской и Гомельской областей. В частности, доклад Александра Турчина касался работы экономики страны и ее отраслей, в том числе промышленной. Речь шла также о белорусско-российском сотрудничестве с учетом ряда встреч на высшем уровне. Ситуация в экономике управляемая. ВВП за 7 месяцев года вырос, есть увеличение объема промпроизводства. Военно-политическая ситуация у наших границ требует поддержания боеготовности на высоте. По поручению главнокомандующего, госсекретариат Совбеза продолжает проверку одной из артиллерийских бригад вооруженных сил. В соответствии с приказом на полигоне проходят тактические занятия с офицерами запаса, которые накануне прибыли в воинскую часть. По сути, организационное ядро, которому предстоит в сжатые сроки пройти углубленный курс боевой и спецподготовки по основным направлениям. В перспективе они будут обучать вновь прибывших рядовых. Реализация указа президента. Более 26 тысяч пустующих жилых домов и почти 5 тысяч гектаров земли вовлечено в хозоборот Беларуси с 2022 года. Документом определен четкий и понятный алгоритм работы. Определенные результаты уже достигнуты, динамика продаж быстро растет, причем наибольшей популярностью пользуются бесхозные дома за одну базовую величину. В прошлом году без аукциона продали почти 1000 таких объектов. Лидеры по продаже пустующего жилья Гродненск и Минской области. Площадь земельных участков, вовлеченных в хозоборот, также прибавляет. Прирост с 2022 составил почти 75%. Время выбора жизненного пути. В Белорусском государственном медуниверситете торжественно приняли в ряды учащихся новое поколение будущих врачей. Более 1000 первокурсников определились с направлением и главной целью карьеры – стать медиками и помогать людям. Сегодня университет – это не только лекции. Практические навыки можно освоить более чем на 80 клинических базах в ведущих центрах, больницах и поликлиниках. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Попкорн Ньюс.
1: Внезапно у меня новость из области китайской киноиндустрии. Крупнейшая в мире кино- и телестудия в Китае решила оригинально привлечь туристов. Теперь любой желающий может не просто прогуляться среди декораций, но и получить роль в собственной короткометражке. Воплотить свои актерские амбиции можно за $30. Но это минимум, потому что стоимость зависит от значимости роли, наличия спецэффектов и, разумеется, от сложности грима с укладкой. Можно заказать фильм с участием всей семьи, например. Конечно, новичкам помогают профессионалы, режиссеры показывают, как сыграть сцену, когда нужно сдержать смех или, наоборот, выдать нужную эмоцию. Говорят, что за день удается снимать до 20 короткометражек. В топе, как правило, такие незамысловатые драматические сюжеты. Ну, правильно, зачем все усложнять?
2: Я притворюсь, будто я маленькая летучка.
1: Некоторые настолько втягиваются, что возвращаются снова и снова. Вот одна молодая мать за полгода заказала 17 фильмов со своим участием и сравнила такие съемки с психологической консультацией. И это развлечение стало настоящим спасением для студии, которым приходится выживать и подстраиваться под новую реальность, где все чаще используют искусственный интеллект. Однако именно нейросеть, как выяснилось, другим некоторым студиям вот как раз наоборот помогает. Помогает экономить, потому что там, в Китае, люди в буквальном смысле торгуют своим лицом. А именно, сдают свои образы в аренду искусственному интеллекту. Платформы платят за лицензирование изображений для сериалов и рекламы. Так вот, люди сами выбирают условия, сколько они хотят денег за то, что их изображение будет использовано где-то там в рекламе или в фильме. Ну, в общем, вот такой вот бизнес. А киностудиям это в любом случае обходится дешевле, чем найм живого актера. Вообще хочется верить, что и актеры, и платежеспособные туристы не оставят страну без настоящего кинематографа.
3: А, класс, все, я все понял про кино, все понял.
0: Попкорн.

То есть можно разобрать бумаги, вчитаться в какие-то документы, разобраться с телефоном новым, помочь детям с домашним заданием. Все, что требует головы и терпения, сегодня идет мягко. А вот начинать большое дело лунные календари не советуют. Эти сутки любят учебу и передачу информации, но никак не старты. Луна сегодня усиливает умственные способности, поэтому если ты ждал особого знака, чтобы записаться на какие-то курсы или, может быть, документальный фильм посмотреть, вот он прекрасный момент взяться за прокачку мозга и даже обогащение внутреннего мира. Но главный совет – все полезное, что узнаешь сегодня, услышишь, может быть, догадаешься, обязательно используй только во благо и не забудь поделиться с другими. После трех дня

0: разговоры в день прекрасный, потому что луна не располагает ко лжи и притворству. Однако есть предостережение. Сегодня лучше не слушать чужие советы, потому что даже наши предки верили, что сегодня все эти советы ведут не туда, и только интуиция, только твоя интуиция, внутренний голос может подсказать, как правильно действовать. Хорошего тебе четверга!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Центр FM.

0: Бресте 24 градуса, в Гродно 23 и в этих городах без существенных осадков. В Витебске 20, в Могилеве 21, в Гомеле 22, а вот здесь уже кратковременные дожди. В Минске 19-21 градус, облачно с прояснениями, однако с вероятностью небольших коротких осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший

0: эфире Бауса «Магнетик». Вот так же магнитом тянет ос на фрукты. Ну, нам, конечно, не жалко до тех пор, пока они свое жалко не достанут. Это ведь целая проблема, причем в разных странах. Вот Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности, о пьяных осах. Дело в том, что насекомые в это время года находят забродившие фрукты, активно ими питаются, в результате чего наступает состояние, схожее с опьянением. Хуже всего то, что вот такие осы вовсе не становятся веселыми и умиротворенными, а наоборот, они проявляют куда большую агрессию, чем обычно. Ну, в Беларуси такой контингент тоже был замечен, поэтому осторожнее, отправляясь на природу. А вообще, конечно, жалко, что вот этот забродивший нектар не работает наоборот. Мне кажется, было бы прикольно наблюдать танцующий осиный рой в хмельном угаре. А может быть, просто осы нужной музыки не слышали. Если попадутся пьяные осы, включаем Центр FM. Проверим, вдруг им просто нужна танцевальная музыка. А такой у нас много. Впереди Массано. Встречайте Ми Трампета. А еще на старте Диоди и Кельвин Харрис. И я, Полина Говоровская, желаю тебе бодрого утра.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на фарм.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: флешбэк.
1: Кое-что старенькое с тобой послушаем, а с нами бельгийский проект Silver. Это результат уникального симбиоза талантов. Здесь и потрясающий женский вокал Силви, и лучший клубный диджей Бельгии диджей Ваут, и лучший транс-продюсер в Европе Реджим. Все они объединились и сформировали неповторимый звук. Именно эти ребята стали пионерами евротранса в Бельгии. Ну и, возможно, эта группа появилась бы еще раньше, потому что Силви Деби влюбила в свой голос многих, еще будучи 9-летним ребенком. И уже тогда лейблы дрались за подписание контракта с ней. Но до 16 лет девочка не могла вот так просто петь, подписывать контракты. По закону это считается эксплуатацией детского труда, но главное, что она дождалась, подросла и все. Своим главным прорывом на мировую сцену команда Silver обязана нескольким трекам: Forever in Love, Turn the Tide и Forgiven, поскольку с ними бельгийцы покорили Соединенные Штаты. Ну что, давай вернемся на 25 лет назад и вспомним трек Forgiven.

0: басы качают, можно выпускать. Но вообще, качественная танцевальная электронная музыка звучит круто и в салоне автомобиля, и из колонок, и в наушниках, конечно же. Ну и, естественно, такой музыки у нас предостаточно в эфире, поэтому слушай нас, конечно, и в FM-приемнике, который у тебя в машине, и в умных колонках, достаточно сказать, Алиса, включи Центр FM. Можно даже через мобильное приложение Radio Player By устанавливай и пользуйся. Все легко. Ну а мы двигаемся дальше. 22 Bullets здесь. Встречай Кайго. И довольно скоро Cosmic Gate. Однако для начала узнаем свежие новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Основными темами стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Могилевской области уже активно ведут вспашку, приступают к севу озимых. Одновременно уборка овощей, кукурузы на силос. В целом работы в полях выполняются в срок, аграрии обеспечены всем необходимым. К 2030 году в столице планируют завершить перевод всей уличной сети на современные светильники. В этом году специалисты заменят 11 800 газоразрядных уличных светильников на светодиодные. Работы по их устройству ведутся на более чем 30 объектах вдоль МКАД и второго транспортного кольца. Пусконаладка архитектурного освещения проводится на 5 домах на улице Мирошниченко, а путепроводах у пересечения проспектов Независимости и Партизанского с МКАД. Новая праздничная иллюминации и световые фигуры также до конца года появятся в каждом районе столицы. Новые направления для бизнеса и путешествий. Для белорусов открываются дополнительные авиарейсы в Россию и Казахстан. Из Минска с пересадкой в Екатеринбурге можно летать в Алматы, Барнаул, Самару, Томск, Уфу, Сургут и Оренбург. Это стало возможным благодаря тому, что национальный авиаперевозчик расширил сотрудничество с российскими коллегами в рамках кодшеринга. Это форма сотрудничества между компаниями, когда одно направление обслуживается двумя или несколькими партнерами. Такой перелет удобнее. Пассажир покупает единый билет на весь маршрут. Направления уже доступны на сайтах обеих авиакомпаний. И в завершении, в прошедшее воскресенье в Беловежской пуще состоялась добрая, по-настоящему теплая встреча. Компания МТБ Групп направила средства национальному парку для обеспечения зубров дополнительными лакомствами. Для лесных великанов привезли корм и смогли лично угостить зубров. Но на этом добрые дела не закончились. Беловежской пуще передали новый велосипед, который в ближайшее время подарят детскому дому. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Ньюсмейкеры.
1: А инфоповод подкинула Майли Сайрус. Дело в том, что артистка сменила сценическое имя в преддверии выхода своего 10-го альбома. Певица убрала фамилию со своих страниц в соцсетях и официального сайта, оставив только имя Майли. Но релиз самой пластинки состоится уже скоро, 18 сентября. Отказ певицы от фамилии в публичном поле может быть связан с конфликтом Майли с ее отцом, кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом. Как рассказывала сама Майли, отношения с отцом сложились после развода ее родителей. Несколько лет они не разговаривали. Ну и вот таким образом она решила показать, что все, не хочу не иметь ничего общего с этой фамилией. Ну, хорошо, пластинка новая выходит, имя певица сменила, но без скандалов не обошлось. Понятное дело, что певица решила поменять это имя во всех соцсетях, и возникла проблемка с блогером из России. Ксения Ермохина сейчас пытается связаться с командой певицы Майли Сайрус из-за истории с никнеймом, потому что недавно ее аккаунт с ником Майли, который девушка не вела уже 7 лет, оказался в центре внимания после ребрендинга Майли Сайрус. Англоязычные пользователи атаковали страницу россиянки с требованием отдать ник певице, но пока девушка восстанавливала свой доступ, Илон Маск передал аккаунт артистке, ни у кого ничего не спрашивая. Но при этом, по словам Ксении, ни представители Сайрус, ни сотрудники соцсети не выходили с ней на связь. Хотя блогер была готова отдать ник кумиру в обмен на билеты на концерт. Можно же было урегулировать все мирным путем, но сейчас какие-то судебные разбирательства предстоят вот этой вот российской блогерше и американской певице Майли Сайрус. Хотя что-то мне подсказывает, до этого дело не дойдет.
0: Ньюсмейкеры. Центр FM.

лучший друг человека – это уже официально. Биологи доказали, что пушистые питомцы выстраивают со своим хозяином максимально глубокую эмоциональную связь. Главную роль в отношениях человека и кота играет, конечно, окситоцин, то есть гормон любви. Он отвечает за формирование связи между родителями, второй половинкой и друзьями. Так вот, на химическом уровне питомец тоже привязывается к хозяину и, несмотря на свой независимый характер, все равно любит, так что гормоны не обмануть. И тут происходит взаимный антистресс. Когда котик лежит на коленях человека и мурчит, то выброс окситоцина происходит у обоих сразу. Нервная система начинает успокаиваться,

0: конечно же, правда. Если бы еще настоящий котик сейчас лежал на коленях и как-то тебя успокаивал. Но без стрессового продолжения этого дня желаю тебе. И продолжаем поддерживать тебя лучшей танцевальной музыкой. 22 Bullets впереди. Camel Fat и Dream Chaos очень скоро.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

0: всего сегодня в Бресте до 24 градусов, в Гродно 23 и в этих градах без существенных осадков. В Витебске 20, в Могилеве 21, в Гомеле 22 градуса, а вот в этих городах зонтики пригодятся, кратковременные дожди в перспективе. В Минске 19-21 со знаком плюс, облачно с прояснениями, однако с вероятностью небольших коротких осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».

нашем эфире, судя по всему, любимые их цвета зеленый и золотой. Green and Gold называется работа. А мировая статистика говорит о том, что жители разных стран чаще всего все-таки именно синий цвет называют своим любимым. Взрослые люди в большинстве выбирают синий, в то время как у детей самый любимый оранжевый цвет. Синий популярен среди мужчин, среди женщин. Хотя девчонки часто выделяют еще зеленый и розовый. Ну а люди, независимо от пола и возраста, предпочитающие спокойствие в жизни, не обращающие внимания на проблемы, выбирают фиолетовый. Правда, это исключительно мое умозаключение и никак не вяжется с какими-то научными исследованиями, но все-таки есть такое подозрение, что когда тебе все фиолетово, тогда и как-то поспокойнее живется. Ну а красок музыкальных добавить в наш эфир спешит Фишер, Каскейт и Бунт в компании. И довольно скоро Монолинг.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

найти, от чего ты бежишь. Но вот порой для вдохновения и каких-то новых идей, светлых мыслей побег — это лучшее средство. Но бежать надо в незнакомые места. Неважно, это другая страна, город или просто район, какая-то незнакомая улица. Все это называется рандонавтика, и есть люди, которые еще несколько лет назад для себя открыли вот это понятие. То есть отправлялись куда-то в незнакомое место, чтобы как будто бы потеряться и заблудиться. Ну и тогда мозг начинает работать совершенно иначе. Так говорят люди, которые пробовали это все. Поэтому, если ты в поисках вдохновения, можно и рискнуть. Ну и обязательно бери с собой Центр FM, поможем музыкально. Джази и Крис Лоренцо, например, в этой получасовке.

0: самое время узнать, что происходит.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Основными темами стали завершение уборочной и сев озимых, проработка инвестпроектов на территории Гомельской области совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами. Главе государства доложено об окончании уборки зерновых и зернобобовых, рапса. Урожай полностью собран. Валовой объем составил 1 090 000 тонн. С учетом предстоящей уборки кукурузы, на зерно аграрии Гомельской области рассчитывают получить около 1,5 миллиона тонн. Вместе с заготовкой кукурузы на силос это позволит в полном объеме обеспечить потребности в животноводстве и птицеводстве. В августе на вторичном рынке недвижимости Минска купили 959 квартир. По итогам второго квартала на вторичном рынке чаще всего покупали однокомнатные квартиры. На них пришлось 45% сделок, на двухкомнатные – 35%, на трехкомнатные – 18%. Средневзвешенная цена на вторичном рынке составила $2200 за квадратный метр. Экономия средств, ресурсов и забота об экологии. Меры по развитию электротранспорта и соответствующей инфраструктуры дают свои плоды. Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 70 тысяч электромобилей. В планах на пятилетку увеличить их число до 300 тысяч. Развивать будут и инфраструктуру для зарядки. Хотя еще 25 лет назад наша страна была импортером электроэнергии. А в 2019-м Беларусь стала чистым экспортером электроэнергии. На внешний рынок продали больше 2 миллиардов киловатт-часов. В Минске стартует поэтический конкурс «Наше 17 сентября» для молодежи. Через художественное слово молодым людям предлагают переосмыслить знания о прошлом страны, выразить свое отношение к важной для белорусов дате, глубже осознать значение Дня народного единства 17 сентября и, возможно, отыскать в истории своей семьи связующие нити с прошлым. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко пробилась в третий круг US Open в 1/32 финала открытого чемпионата США. Первая ракетка мира уверенно обыграла 160-й номер рейтинга россиянку Полину Яценко 6-1, 6-1. Матч продолжался всего 54 минуты. В следующем круге белоруска сыграет с представительницей Узбекистана Камилой Рахимовой, которая занимает 92-е место в рейтинге WTA. Во Франции был арестован 18-летний мужчина, готовивший нападение и похищение нападающего мадридского Реала Килиана Мбаппе. Отмечается, что у задержанного были сообщники, а похитить планировалось несколько известных людей. Всего в списке предполагаемых целей были 26 человек, включая футболистов, рэперов и бизнесменов. Серьезное происшествие случилось в Коста-Рике. Бык ворвался на футбольное поле. Животное сбежало от хозяина и попало на стадион через главный вход. Игроки в панике разбежались и отделались испугом, а один смельчак пытался зарядить в быка мячом. Однако удар оказался неточным. Убедившись, что победа одержана безоговорочная, животное покинуло площадку. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

соцсетях продолжают умиляться фотографиями маленьких школьников, у которых начался учебный год, а еще там активно обсуждают образы мам на линейках. Но среди всего этого есть кое-что, что действительно заставляет улыбнуться. Героем стал папа, который удивил своим креативным образом. Мужчина, наш белорус, между прочим, чтобы отвезти старшего сына в школу 1 сентября, надел костюм Дарта Вейдера. Конечно же, он спрашивал у своего сына, в каком костюме его отвезти во второй класс, предлагал различные варианты Вейдера, рыцаря или супергероя, ну и вот остановились на Дарте Вейдере. Как признается папа, его часто просят сделать фотографии, особенно мальчики 30-45 лет. Ну а когда костюм увидели первоклассники на линейке, радости не было предела. И младшие, конечно, бурно отреагировали, сказали, как круто. Подростки постарше делали вид, что все нормально. Но как только один начинал фотографироваться с этим Дартом Вейдером, конечно же, сразу бежали и все остальные. А самая главная цель, как признается мужчина, конечно, порадовать окружающих и вызвать улыбку детей. И, конечно, желание сделать этот мир вокруг интереснее, красочнее и волшебнее. Кстати, вот не исключено, что если бы учитель физкультуры в школе был в образе какого-нибудь супергероя, то, возможно, и занимались бы дети с особым интересом. За Человеком-пауком полезли бы по канату, бежали бы за Бэтменом и так далее. Ну а что, креатив, мне кажется, везде в почете.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: области воздух разогреется до 24 градусов, в Гродно 23 и в этих городах без существенных осадков. В Витебске 20, в Могилеве 21, в Гомеле 22 градуса, здесь уже кратковременные дожди. В Минске 19-21 со знаком плюс, облачно с прояснениями, однако с вероятностью небольших коротких осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
3: Хорош.

пожалуй, это классика электронной музыки от Роберта Майлса. Но в оригинале, конечно, Роберту принадлежит вот эта работа в жанре Dream House. Но сейчас ускорили композицию Майк Кендис и Джек Холидей. Хотя вот в 90-х и Роберт Майлс, и другие его коллеги в клубах старались включать Children в самом завершении ночи, ближе к утру. Потому что темп оригинального трека был медленнее, и действительно он звучал медленнее в сравнении с остальными композициями в диджейском сете. И вот по задумке эта песня должна была замедлить и самих рейверов, чтобы они успокоились после танцпола. Возвращались домой уже не такими перевозбужденными, потому что по статистике именно по дороге домой из клубов чаще всего случаются ДТП. Ну вот диджеи таким образом заботились о своей аудитории. Мы же немножечко ускорились, и благодаря новой версии трека Children, и благодаря тому, что у нас далее заряжено в плейлист, продолжаем бодрствовать в компании друг друга, а также вместе с Аксвеллом. Здесь Анотер.

0: эфире белорусской танцевальной станции «Центр ФМ».
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
0: Предусмотрительность.
5: Верно.
6: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.

ее прямо сейчас в твоих динамиках в эфире Центр ФМ. В 96-м была записана оригинальная версия, и вот действительно в те годы можно было бы назвать чудом то, что, услышав песню по радио, ты потом буквально за несколько секунд можешь узнать название этой композиции и кто за ней стоит. И все благодаря, например, сайту радиостанции, где в свободном доступе полная расшифровка радийных плейлистов. И мы, в том числе, готовы помогать тебе в поисках твоей любимой композиции из нашего плейлиста на сайте centrfm.by. В разделе «Что играло по времени и дате» найдешь любую песню. Ну а мы идем дальше. Свидишь Хаус Мафия и Люки Ли. Далее.

0: время узнать новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
2: У президента Беларуси сегодня обстоятельный разговор об образовании. С докладом профильный министр. Главная тема разговора – готовность системы образования к новому учебному году, итоги вступительной кампании 2026. Новые направления для бизнеса и путешествий. Для белорусов открываются дополнительные авиарейсы в Россию и Казахстан. Из Минска с пересадкой в Екатеринбурге можно летать в Алматы, Барнаул, Самару, Томск, Уфу, Сургут и Оренбург. Это стало возможным благодаря тому, что национальный авиаперевозчик расширил сотрудничество с российскими коллегами в рамках кодшеринга. Это форма сотрудничества между компаниями, когда одно направление обслуживается двумя или несколькими партнерами. Такой перелет удобнее. Пассажир покупает единый билет на весь маршрут. Направления уже доступны на сайтах обеих авиакомпаний. Ушел за грибами и не вернулся. В Молодечинском районе пенсионеру потребовалась помощь спасателей. Сообщение поступило вечером от супруги. Муж не вернулся домой, и женщина предположила, что он мог заблудиться. Телефона при себе у пенсионера не было. Спасатели оперативно приступили к поиску. Заблудившегося обнаружили в кукурузном поле. Медпомощь ему не потребовалась. По данным на июль, с начала года в лесах заблудились не менее 70 человек, в том числе дети. Бойцы студотрядов Минска познакомились с этапами производства хлеба в проекте БРСМ «Хлебороб». Он включал 5 этапов – 3 производственных, сервисный и сельскохозяйственный. На каждом из них трудились будущие специалисты из разных профессиональных областей. Сначала студенты собирали зерно в полях, затем перерабатывали его в муку, из нее изготавливали продукцию и передавали для реализации. В проекте участвовали 50 бойцов, из них большая часть – девушки. Август в Беларуси побил рекорд жары за 140 лет метеонаблюдений. Средняя по стране температура воздуха за месяц составила 18,4 градуса, что выше климатической нормы на 0,4 градуса. В Минской области положительные температурные отклонения были наименьшими – 0,1 градуса. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
1: Категория 6+.

0: Sad Hills в эфире с треком «Секретус». Что ни говори, а многие любят узнавать секретики и даже заглянуть в чужие письма. Но есть возможность сделать это легально. Существует сайт, где можно почитать письма, которые люди так и не решились отправить адресату. Такой веб-архив анонимных секретов. Люди публикуют на этой площадке признания, извинения, слова благодарности, адресованные тем, кому они побоялись обратиться напрямую. Сайт устроен просто. Там две основные кнопки для отправки собственного сообщения или для чтения чужих писем. На данный момент в публичном архиве хранится более 700 писем. Например, в коллекции есть отдельная группа писем, посвященных первой любви, невзаимным чувствам. Кроме того, множество текстов связаны с проживанием разлуки, прощаниями или обращениями к бывшим возлюбленным. Что интересно, создатель этого сайта тоже пожелал остаться анонимным. Возможно, он решил сделать так, чтобы быть ближе к авторам писем. Как мне кажется, эта подборка личных писем – потрясающий источник вдохновения для писателей и поэтов, потому что там настоящие жизненные истории, неподдельные чувства, переживания. А для кого-то это вообще может стать сценарием для фильма. А мы продолжаем писать свою историю этого дня, да еще с саундтреком от Центра FM. Swedish House Mafia у нас на очереди. Платон и Джулей впереди, а также Армин Ван Бюрен.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Центр.
1: Новый трек.

0: 24 градуса сегодня обещают в Бресте, в Гродно 23, в этих городах без существенных осадков. В Витебске 20, в Могилеве 21, в Гомеле 22. Кратковременные дожди в этих городах. Зонтики держать наготове. Ну и в Минске сегодня 19-21 со знаком плюс, облачно с прояснениями, однако с вероятностью небольших коротких дождей.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: О готовности к новому учебному году и итогах вступительной кампании президенту этим утром доложил министр образования. Александр Лукашенко эти вопросы держит на постоянном контроле. Более миллиона школьников сели за парты. Все школы страны, а их 2600, получили паспорта готовности к 1 сентября. В последнее время проводится большая работа по их модернизации. До конца года ее намерены завершить. Учебный процесс – самая важная часть пребывания в школе. Но чтобы были силы грызть гранит науки, важна и организация питания. Военно-политическая ситуация у наших границ требует поддержания боеготовности на высоте. По поручению главнокомандующего, госсекретариат Совбеза продолжает проверку одной из артиллерийских бригад вооруженных сил. В соответствии с приказом на полигоне проходят тактические занятия с офицерами запаса, которые накануне прибыли в воинскую часть. По сути, организационное ядро, которому предстоит в сжатые сроки пройти углубленный курс боевой и спецподготовки по основным направлениям. В перспективе они будут обучать вновь прибывших рядовых. Реализация указа президента. Более 26 тысяч пустующих жилых домов и почти 5 тысяч гектаров земли вовлечено в хозоборот Беларуси с 2022 года. Документом определен четкий и понятный алгоритм работы. Определенные результаты уже достигнуты, динамика продаж быстро растет, причем наибольшей популярностью пользуются бесхозные дома за одну базовую величину. В прошлом году без аукциона продали почти 1000 таких объектов. Лидеры по продаже пустующего жилья Гродненск и Минской области. Площадь земельных участков, вовлеченных в хозоборот, также прибавляет. Прирост с 2022 составил почти 75%. Время выбора жизненного пути. В Белорусском государственном медуниверситете торжественно приняли в ряды учащихся новое поколение будущих врачей. Более 1000 первокурсников определились с направлением и главной целью карьеры – стать медиками и помогать людям. Сегодня университет – это не только лекции. Практические навыки можно освоить более чем на 80 клинических базах в ведущих центрах, больницах и поликлиниках. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Небольшой дождь в четверг только в Гомеле и Витебске, в остальных городах облачно с прояснениями. В Витебске холоднее всего плюс 18, в остальных городах около 20 градусов тепла.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
0: Новый трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: О готовности к новому учебному году и итогах вступительной кампании президенту этим утром доложил министр образования. Александр Лукашенко эти вопросы держит на постоянном контроле. Более миллиона школьников сели за парты. Все школы страны, а их 2600, получили паспорта готовности к 1 сентября. В последнее время проводится большая работа по их модернизации. До конца года ее намерены завершить. Учебный процесс – самая важная часть пребывания в школе. Но чтобы были силы грызть гранит науки, важна и организация питания. К 2030 году в столице планируют завершить перевод всей уличной сети на современные светильники. В этом году специалисты заменят 11 800 газоразрядных уличных светильников на светодиодные. Работы по их устройству ведутся на более чем 30 объектах вдоль МКАД и второго транспортного кольца. Пусконаладка архитектурного освещения проводится на 5 домах на улице Мирошниченко, а путепроводах у пересечения проспектов Независимости и Партизанского с МКАД. Новая праздничная иллюминации и световые фигуры также до конца года появятся в каждом районе столицы. Экономия средств, ресурсов и забота об экологии. Меры по развитию электротранспорта и соответствующей инфраструктуры дают свои плоды. Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 70 тысяч электромобилей. В планах на пятилетку увеличить их число до 300 тысяч. Развивать будут и инфраструктуру для зарядки. Хотя еще 25 лет назад наша страна была импортером электроэнергии. А в 2019-м Беларусь стала чистым экспортером электроэнергии. На внешний рынок продали больше 2 миллиардов киловатт-часов. Новое направление для бизнеса и путешествий. Для белорусов открываются дополнительные авиарейсы в Россию и Казахстан. Из Минска с пересадкой в Екатеринбурге можно летать в Алматы, Барнаул, Самару, Томск, Уфу, Сургут и Оренбург. Это стало возможным благодаря тому, что национальный авиаперевозчик расширил сотрудничество с российскими коллегами в рамках кодшеринга. Это форма сотрудничества между компаниями, когда одно направление обслуживается двумя или несколькими партнерами. Такой перелет удобнее. Пассажир покупает единый билет на весь маршрут. Направления уже доступны на сайтах обеих авиакомпаний. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на ЦНТ.

0: слышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама «Лекарственный препарат». Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Небольшой дождь в четверг только в Гомеле и Витебске, в остальных городах облачно с прояснениями. В Витебске холоднее всего плюс 18, в остальных городах около 20 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Белорусский трек.

0: Реклама. Один ролик. Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
1: Русский трек.

Новинки эфира на центре. Jenniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем он прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blg-luxury.by.
3: Александр Лукашенко подчеркнул, что высокий уровень зарплаты необходимо удерживать, но не допускать чрезмерного роста, который может привести к инфляции. По итогам первого полугодия средняя номинальная зарплата в Минске составляет 3878 рублей. Отдельное внимание Александр Лукашенко поручил уделять производительности труда и работе предприятий. Об этом он говорил на встрече с мэром столицы Владимиром Кухаревым. В центре внимания были вопросы развития Минска. Золотовалютные резервы Беларуси выросли за август более чем на 1 миллиард долларов, сообщает Нацбанк. По состоянию на 1 сентября они составили 15 миллиардов 243 миллиона долларов. Главным фактором роста золотовалютных резервов в августе стало повышение цен на золото на международных финансовых рынках. Белорусам ограничат срок действия электронной регистрации в очереди на границе. С 1 октября воспользоваться услугой можно будет только в течение 30 дней после оплаты. В течение этого срока белорусам нужно или прибыть в зону ожидания и зарегистрироваться на месте, или же выполнить такую процедуру через личный кабинет в системе электронной регистрации. Беларусь примет чемпионат мира по танцевальному спорту. Он пройдет в Минске 5 и 6 декабря во Дворце спорта в рамках международных соревнований по танцевальному спорту «Альянс Трофей 2026». Это событие станет первым за долгое время официальным чемпионатом мира, который пройдет в Беларуси после снятия санкций. И в завершении Минск переходит на светодиоды. Газоразрядные светильники полностью исчезнут. Переход будет поэтапным. Пока что уличная сеть на 45% состоит из энергоэффективных светодиодов. Быстро провести замену не выйдет, так как на уличное освещение в столице приходится десятки тысяч источников света. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

квартиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: небольшой дождь в четверг только в Гомеле и Витебске. В остальных городах облачно с прояснениями. В Витебске холоднее всего плюс 18. В остальных городах около 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+. I'm the

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом министра образования. На встрече обсудили готовность системы образования к новому учебному году, а также итоги вступительной кампании. В итоге глава государства поручил улучшить физическую подготовку в школах и вузах. Соответствующее поручение дано профильным ведомствам для пересмотра подходов к урокам физкультуры и спортивным занятиям. Он отметил, что в системе образования в этом аспекте есть недоработки. По словам военных, контингент, поступающий на службу в армию, улучшился, но не намного. В Минске для молодых мам в возрасте от 18 до 25 лет предусмотрена дополнительная единовременная выплата при рождении ребенка. Ее размер составляет 2 бюджета прожиточного минимума на дату рождения малыша. С 1 августа по 31 октября текущего года этот показатель установлен на уровне 530 рублей, что соответствует выплате в размере 1060 рублей. Право на поддержку имеют женщины, зарегистрированные в Минске, дети которых родились после 1 января 2020. 26-го года. В Беларуси обновили перечень пород собак, требующих особой ответственности. В него включили животных, которые отличаются особо крупными размерами, либо психофизиологическими особенностями поведения. Владельцы собак из этого перечня обязаны пройти специальные курсы и получить соответствующее удостоверение в течение 3 месяца после приобретения четвероногого друга. К слову, в перспективе обязательную регистрацию планируют оставить только для собак, а для кошек сделать ее добровольной. Сейчас в Беларуси официально зарегистрировано более 132,5 тысяч домашних питомцев. Из них на долю собак приходится свыше 106 тысяч. В Казахстане опровергли информацию о платном въезде для белорусов и россиян. Там заявили, что не распространяли данные о стоимости электронного разрешения для иностранцев. Официального тарифа пока нет, а сама система работает в пилотном режиме. Ранее сообщалось, что электронное разрешение будет стоить чуть более 26 рублей. Однако говорить, что белорусам точно придется платить за въезд, пока преждевременно. Ну и в завершение, День белорусской письменности пройдет 5 и 6 сентября в Костюковичах. К примеру, столичная экспозиция объединят исторический блок, выставку, посвященную творческому наследию писателей и юбиляров 2026 года. Это Богдановича, Шамякина, Мележа, Бядули, а также познакомят с книгами и творчеством современных прозаиков и поэтов. Пространство дополнит интерактивные элементы и электронные ресурсы, викторины, пазлы, настольные игры и мастер-классы. Ну а главным экспонатом станет издание Слуцкого «Евангелия». Я, Марина Максимович, хорошего дня!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Скрипт представил свой ремикс на трек Eli Fair Ceremony. Продюсер Скрипт выпустил собственную версию композиции Eli Fair Ceremony, которая вышла всего 2 недели ранее. В своем ремиксе Скрипт поднял темп до 128 ударов в минуту, сделав трек более энергичным и клубным, сохранив при этом эмоциональный вокал исполнительницы Тейла. Новая версия уже получила поддержку в эфирах Rehab, Королова и Ferry Corsten, что подтверждает ее востребованность среди ведущих диджеев сцены. Слушай.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Пройдет небольшой дождь. В отдельных регионах возможна гроза. В Бресте и Могилеве плюс 20-22. В Гродно и Витебске от 19 до 21 градуса тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Минске завтра плюс 18-20. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Возможна гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Good, она называется, и действительно прекрасный хит. Хит от Camel Fat у нас в эфире на старте нового музыкального часа. 16 часов и 2 минуты. В стране поет и играет Центр FM. Делай погромче и слушай, еще лучше танцуй, ну или подпевай в унисон любимым артистам далее. Тем более суперхиты, мега узнаваемые в реверсиях. Например, Groove Jet от Spiller. Двигаемся дальше именно с ним. Меня зовут Глеб Глебов. Удачного дня, привет огромный и едем дальше вместе.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: ох, и пошумел же когда-то Арманд Ван Хелден этим прекрасным хитом «My, My, My», называется он именно так, в реверсии от Сальватора звучит сейчас, ныне крайне актуальный, правда ведь? 16.09 на часах, Центр ФМ, лучшие танцевальные хиты для тебя и впереди, а сегодня слушаем Макрейс, в ближайшем обозрим его «Эза». «I Need a Miracle» от Майк Момбург и «Коко Стар» тоже впереди. Прекрасный хит, который все мы знаем и любим, правда ведь? Будем подпевать в унисон. Not You от Иман Бек здесь же. И много другой классной музыки. Встречаем ее уже в ближайшие 20 минут.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Хеллоу машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Хеллоу. Хеллоу, каршеринг Хеллоу. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Изи называется он, это Крейз, звездный супердиджей из Америки, 16:30 на часах, и именно его музыкальный подарок мы слушали только что, послушаем еще обязательно после новостей уже. Крис Авангард здесь с нами, скоро. И в Obsessed Madonna появится здесь с треком I Feel So Free в версии Пола Окенфолда. И наконец музыка Джошуа тоже с нами. Лучшие танцевальные со всего мира для тебя в одном месте. А место это называется Центр FM.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blgdefisluxury.by.
3: Александр Лукашенко предложил руководству Минска подумать, как разгрузить придомовые территории от большого количества личного автотранспорта. Соответствующую задачу он поставил, принимая с докладом председателя Мингорсполкома Владимира Кухарева. Глава государства предложил подумать, как действовать, чтобы на перспективу разгрузить территории вокруг домов и убрать автотранспорт подальше. По его словам, вопрос благоустройства для Минска очень важен. При этом речь не идет о немедленных запретах. Власти должны решить проблему постепенно. А осенью дворы Минска ждет масштабное озеленение. В ЖКХ столицы подвели промежуточные итоги озеленения. Весной в минских дворах уже высадили большую часть запланированных растений, но в осенний период эту работу продолжат. Городские территории дополнительно украсят еще 3000 деревьев и 20 тысяч кустарников. Для посадки коммунальные службы выбирают максимально устойчивые к городским условиям породы, которые защищают дома от пыли и шума. В Минске стартовал марафон трудоустройства студенческой молодежи. Он проходит с 1 по 18 сентября и станет частью инициативы «Учись и работай». Его цель – помочь ребятам реализоваться в профессии, на которую они обучаются. В ярмарках вакансий примут участие около 150 столичных предприятий. Студентам предложат порядка 500 свободных рабочих мест. Белорусам ограничат срок действия электронной регистрации в очереди на границе. С 1 октября воспользоваться услугой можно будет только в течение 30 дней после оплаты. В этот срок белорусам нужно или прибыть в зону ожидания и зарегистрироваться на месте, или выполнить такую процедуру через личный кабинет в системе электронной регистрации. В завершении в Беларуси предупредили о возможных торнадо. По данным Европейской системы прогнозирования опасных гроз, 4 сентября в зоне риска образования торнадо окажутся север и центр Беларуси. Объявлен первый уровень опасности. При определенных условиях возможны локальные суперячейки. Синоптики также предупреждают, выходные погода испортится, ожидаются дожди, грозы, туманы и порывистый северо-западный ветер. Ночью похолодает до плюс 7-12, а днем будет не выше плюс 17. При этом в целом сентябрь прогнозируется теплее нормы на 1-2 градуса. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Трек под названием «Абзес». Здесь Крис Авангард. С нами 16.51 на часах. И полет просто прекрасный, правильно? Настраиваемся на вечер музыки вместе с Second Individuals и Afro Jack. Они появятся здесь с треком «The Last Time» через несколько мгновений. Кроме этого, здесь Фишер, здесь Сет Хиллс и другие яркие и лучшие для тебя.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Еще один прекрасный в нашем эфире в преддверии вечера. Сет Хиллс и Секретос, он называется так. Почти 5 белорусской столицы, остается дело за малым. Разобраться с прогнозом погоды на завтра и перебраться уже в вечер музыки. Прекрасно, и самое что есть, яркая Адриатика здесь с нами скоро. Обязательно слушаем Афро Джек, Swedish House, Mafia и Cascade. Это планы на ближайшие 15 минут. Так что настраивайся на все самое интересное.
1: Погода.
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
1: Хороший.

0: Тук-тук – это ваш сердечный друг. Академфарм.
1: 22 градуса и облачная с прояснением погода, а также кратковременные дожди ожидаются завтра в Бресте. В Витебске 21, тепла, облачно с прояснениями, тоже без дождя не обойтись. А в Гомеле 23, тепла, облачно с прояснениями и тоже кратковременный дождь. Кратковременные дожди завтра в Гродно и 21, тепла. А кратковременный дождь также в Могилеве и 22 со знаком плюс. В столице обещают 20 градусов, облачную с прояснением погоду и, увы, кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Rain. Это Afrojack и его суперхит, ну, его версия. 17:10 на часах. Доброго вечера, Беларусь, и большой привет мира. Я напоминаю, что Центр FM всегда можно слушать благодаря онлайн-трансляции в интернете, действительно, в любой точке планеты. Так что настраивайся, заходи на Центр FM Buy, включай онлайн-трансляцию и слушай любимую музыку, где бы ты ни находился или не находилась. Ну, а среди любимых здесь Push It от Disco Lines. Вместе с Аксвиллом будем двигаться дальше. И если Аксвилл один представитель звездной Swedish House Mafia, то далее с нами целое трио. Swedish House Mafia и Лики Ли, Happiness is so sad. Ну и, конечно, много другой очень классной музыки впереди.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

It's the time we

0: привет прям последователи команды Scooter. Bass Jakers в эфире Rave Baby. От них так называется этот прекрасный хит, с которым мы и двигаемся дальше. Продолжаем вечер музыки и прекрасного настроения на Центр FM, сохраняя его. Перебираемся во вторую половину часа. К слову о Scooter, эта команда тоже появится здесь вместе с WNW. А далее также вместе с нами Helldion от Ники Ромеро. И здесь же после новостей музыка от Оливер Хелденс. И, наконец, классный хит Deep in Your Love от Алок и Биби Рекса. Просто слушаю или подпеваю в унисон любимой звезде Биби Рекса. Она скоро, через 2 минуты, обязательно споет нам.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банка.

0: вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
1: Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Основные темы, которые обсудили, это экономическое развитие столицы с акцентом на промышленный сектор, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство и благоустройство города, а также кадровые вопросы. Прежде всего, президента интересовала ситуация на предприятиях, кто работает стабильно, а где есть проблемы и необходимо подтянуть результаты. Отдельно затронули строительство. Сегодня в Минске возводят более 700 объектов. Это жилье, социальная инфраструктура. Александр Лукашенко поинтересовался, хватает ли отрасли рабочих рук и что еще предстоит построить в Минске. При этом столица не должна расти за счет оттока людей из регионов, считает он. Также речь шла и о доходах минчан. Средняя номинальная зарплата в столице составляет 3878 рублей. Александр Лукашенко подчеркнул, что высокий уровень зарплаты необходимо удерживать, но не допускать чрезмерного роста, который может привести к инфляции. Беларусь упрощает правила в сфере энергосбережения. Александр Турчин утвердил постановление, направленное на оптимизацию работы профильных организаций. Данный нормативный акт призван уменьшить бюрократическую нагрузку и сформировать более комфортные условия для роста реального сектора экономики. Золотовалютные резервы Беларуси выросли за август на более чем на 1 миллиард долларов, сообщает Нацбанк. По состоянию на 1 сентября они составили 15 миллиардов 243 миллиона долларов. Главным фактором роста золотовалютных резервов в августе стало повышение цен на золото на международных финансовых рынках. В Беларуси обновили перечень пород собак, требующих особой ответственности. В перечень включили животных, которые отличаются особо крупными размерами либо психофизиологическими особенностями поведения. Владельцы собак из этого перечня обязаны пройти специальные курсы и получить соответствующее удостоверение в течение 3 месяца после приобретения четвероногого друга. Сейчас в стране официально зарегистрировано более 132,5 тысяч домашних питомцев. Из них на долю собак приходится свыше 106 тысяч. И в завершение, следующие длинные выходные в Беларуси наступят в конце декабря. В этом году католическое Рождество выпадает на пятницу, поэтому отдых продлится 3 дня подряд с 25 по 27 декабря. А вот дополнительного выходного в ноябре не будет. День Октябрьской революции 7 ноября приходится на субботу. В следующем году новогодние каникулы также начнутся с 3 выходных с 1 по 3 января. Официальный производственный календарь на 2027 год пока не утвержден. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко пробилась в третий круг US Open в 1/32 финала открытого чемпионата США. Первая ракетка мира уверенно обыграла 160-й номер рейтинга россиянку Полину Яценко 6-1, 6-1. Матч продолжался всего 54 минуты. В следующем круге белоруска сыграет с представительницей Узбекистана Камилой Рахимовой, которая занимает 92-е место в рейтинге WTA. Во Франции был арестован 18-летний мужчина, готовивший нападение и похищение нападающего мадридского Реала Килиана Мбаппе. Отмечается, что у задержанного были сообщники, а похитить планировалось несколько известных людей. Всего в списке предполагаемых целей были 26 человек, включая футболистов, рэперов и бизнесменов. Серьезное происшествие случилось в Коста-Рике. Бык ворвался на футбольное поле. Животное сбежало от хозяина и попало на стадион через главный вход. Игроки в панике разбежались и отделались испугом, а один смельчак пытался зарядить в быка мячом. Однако удар оказался неточным. Убедившись, что победа одержана безоговорочная, животное покинуло площадку. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Центр.

0: Не забудь, чтобы поддержать любимую музыку. Ты всегда можешь на нашем официальном сайте Центр.фм.бай. Заглядывай туда, голосуй, лайкай любимые хиты. Например, Hold On от Ники Ромеро и Sick Individuals. Он сейчас развлекает нас, сохраняет настроение прекрасным и направляет в сторону дома, наверное, хотя бы мысленно. Скоро завершим рабочий день, если это еще не случилось. И опять-таки сделаем это очень весело и музыкально. Empire of the Sun в завершении часа. Также будем слушать Hills и другие топовые имена уже сразу после короткого перерыва.
1: Реклама. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов. Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр.ФМ.
1: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
2: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
3: Русский трек.

0: Это проект Hills, Lift Me Up называется хит, который завершает для нас еще один час. И, конечно, продолжается вечер яркий, солнечный, прекрасный вечер четверга. Здесь и прямо сейчас много классной музыки, в том числе и впереди, в ближайшем часе. Но не забываем, конечно, о том, что завтра в 5 вечера тебя ждет наш Центр FM Топ 20, наша радио двадцатка лучших любимых. Она сейчас на стадии приготовления. Ну и, конечно, я напомню, что повлиять на итоги можешь именно ты. Голосуй за лучших из лучших на сайте Центра FM Buy в любое удобное время, хоть прямо сейчас. Ну а далее, через минутку, слушай, Армина Ван Бюрена, Мэдси Серви и Джек Бек. Здесь с нами Проспа, а также обязательно появится Whisper, суперхит от Джоэл Кори.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
5: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: Облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 22 градуса, в Витебске 21, в Гомеле завтра до 23 тепла, в Гродно 21 со знаком плюс, 22 градуса в Могилеве и в Минске завтра 20 со знаком плюс. Облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну, вот такой вот он, Party People. Про нас с тобой музыка, прекрасная музыка, и звучит как раз очень вовремя. 18.11 на часах, я желаю тебе успешного завершения рабочего дня, или уже завершив его, если мчишь с работы домой, то приятного, комфортного, безопасного, это главное. Ну, немаловажно, не скучного пути. С Центр FM двигаемся дальше, предлагаю слушать музыку Элли Браун. Здесь Кайго, Калит, Гриффин и красота Save My Love от них. И все это приправлено музыкой от Медуза. Именно этот проект создал ремикс. А также Тиесто у нас в гостях. Его Everlight. Все лучшее для тебя. С удовольствием. Эти вечера мы всегда можешь рассчитывать.
1: Реклама. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Центр FM.

0: Hold Me, он называется. Я очень надеюсь, ты помнишь название любой песни из эфира Центра FM. С легкостью можно узнать на нашем официальном сайте Центр FM By, а именно в разделе «Что играло». Есть такая опция у нас на сайте. Запоминай время и дату, когда ты слышал или слышала песню в эфире. Ну а затем, отправившись к нам уже в гости, загляни, не поленись, введи эти данные в разделе «Что играло» и в ответ получи название того хита, который заинтересовал. 18:31 на часах. Доброго и нескучного вечера, как всегда, тебе желаю. И далее предлагаю слушать Gorgon City. Супер музыка Walk It Out от них. Это после новостей. Здесь же Тига. И, наконец, Don Diablo со своим Go Home With A Stranger. В создании этой красоты поучаствовал сам Уиз Халифа. Вот и послушаем все это дело совсем скоро.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульмана 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Сегодня глава государства принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Одной из тем доклада стал процесс создания Академии интеллектуальных технологий. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь должна сделать солидный центр, где будут учиться самые талантливые и способные люди, причем независимо от возраста. Во время разговора затронули тему физподготовки в школах, а также организацию качественного питания детей в школах. Физподготовка, по словам президента, должна быть усилена как в школах, так и в вузах. А премьер-министр Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам строительства и обеспечения населения арендным жильем. В стране будут наращивать объем строительства такого жилья, в том числе силами самих предприятий реального сектора экономики. Особое внимание уделено обеспечению арендным жильем молодых и востребованных специалистов и молодых семей. Ассоциация развития электротранспорта «Бета» предложила запросить у ЕАЭС дополнительную квоту на беспошлинный ввоз 5-7 тысяч электромобилей в Беларусь в текущем году. На 1 сентября количество электромобилей в стране превысило 70 тысяч, при этом за август их число выросло на 5 тысяч. В этом году наша страна получила квоту на 20 тысяч электричек в рамках ЕАЭС. В мае правительство разделило ее между бизнесом и физлицами. Компаниям отдали 13 800 штук, физлицам 6200. К концу июля белорусские компании полностью исчерпали этот лимит. На 3 сентября физлицам оставалось ввести в нашу страну по квоте 158 электромобилей. В Минске впервые пройдет чемпионат мира по танцевальному спорту. Турнир состоится на паркете Минского дворца спорта 5 и 6 декабря. Это событие станет первым за долгое время официальным чемпионатом мира, который пройдет в Беларуси после снятия санкций. И в завершении в Минске завершается строительство велодорожки вдоль Слепянской водной системы. Маршрут соединит Снянское и Чижовское водохранилище, проходя через парки и набережные канала. Большая часть пути уже доступна для проезда. Полное открытие трассы запланировано на этот месяц. Протяженность нового веломаршрута позволит горожанам комфортно перемещаться между зелеными зонами, минуя оживленные магистрали. Велодорожка станет частью единой городской сети. В ближайшее время подрядчики завершат укладку покрытия и нанесут разметку. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Вот он, еще один красавчик, диджей Тига. Здесь Love Don't Dance Here Anymore. Называется это именно так. 18:49 на часах. Все, что ты слушаешь, ты слышишь в эфире Центра ФМ. И спасибо тебе, что проводишь время вместе с нами. Работаешь или отдыхаешь весело. Gorgon City в финале часа. А еще здесь же Бенни Беннази и Дэвид Гетта. Слушаем скоро.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Радио Центр ФМ. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Дэвид Гетта продолжает приятно удивлять музыкой. Prayer называется этот супер-хит. Еще больше танцев. Правильная танцевальная. Она звучит здесь с завидным постоянством. Это Центр FM. Еще один час музыки завершаем. Перемещаемся дальше и слушаем Roses от Тимми Трампет. Инна здесь с нами. А также и обязательно встречаем прекрасный хит Everything's Fine от Алок и той самой J-Lo. Все это после прогноза погоды.
1: Погода.
2: Начало часа представляет Acadium Farm.
1: Хороший.

0: Тук-тук – это ваш сердечный друг, Академфарм.
1: Облачно с прояснениями погоду и кратковременные дожди обещают нам завтра во всех городах вещания Центр ФМ. В Бресте 22 градуса, в Витебске будет 21 тепла, в Гомеле до 23 со знаком плюс, 21 в Гродно, в Могилеве завтра 22 градуса, в столице 20 тепла, облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Прекраснейший хит из недавнего прошлого, Turn the Lights Off, версия Afro Jack в танцевальной версии. Он звучит вообще прекрасно, потому что позволяет не просто слушать музыку, а еще и двигаться в такт, в бит, в конце концов. Правда ведь? 19:10 на часах. Как всегда, привет тебе от Центра FM. Встречай вечерний музыкальный привет и лови прекрасную музыку далее. Здесь Кайго, здесь Пол Маккартни. Say, say, say. All alone. А look at J-Lo, обещал? Слушаем далее. Также Адриатика, легендарный диджей Саш с хитом «Аквадор», Дэвид Гетта и другие впереди.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

0: Центр FM.
1: Легендарный хит. Абитуманов! И венга коммиго!

0: Never Alone. Называется он так. Это Адриатика. Еще один звездный проект в эфире. В вечернем эфире Центр ФМ. Добро пожаловать в мир лучшей танцевальной музыки. И, конечно, не просто слушаем, а еще и танцуем. Двигаемся, как можем. Never Alone как раз про нас с тобой, правда? Тебе хорошего продолжения вечера. Половина восьмого в стране. Значит, новости. Пришло их время прямо сейчас. Через две минуты придет время Алока. I Wonder If You Know называется этот красивый хит от него. Обязательно послушаем. Также здесь музыка Стива Аоки и британская драм-н-бейс команда Rudimental с нами. Bring Me Joy. Это не только после новостей. Встречаем.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blg-luxury.by.
2: Госнаграды и благодарности президента удостоены аграрии и коллективы сельхозпредприятий Брестской области. Документ подписал Александр Лукашенко. Кроме того, благодарности удостоены работники, которые в период уборочной кампании помогали аграриям и достигли высоких производственных показателей. В сентябре и октябре в Беларуси, России и Казахстане пройдут совместные маневры. Главными станут учения взаимодействия 2026 в России. В них задействуют коллективные силы оперативного реагирования. В Беларуси в октябре пройдут нерушимое братство 2026 с участием авиации, беспилотников, внутренних войск и ОМОН. Всего в учениях ОДКБ задействуют более 5000 военных и около 1000 единиц техники. В Минске стартовал марафон трудоустройства студенческой молодежи. Он проходит с 1 по 18 сентября и станет частью инициативы «Учись и работай». Его цель – помочь ребятам реализоваться в профессии, на которую они обучаются. В ярмарках вакансий примут участие около 150 столичных предприятий. Студентам предложат порядка 500 свободных рабочих мест. В Минске в августе упал спрос на вторичку, а в Витебске растет второй месяц подряд. В прошлом месяце на вторичном рынке недвижимости Минска купили 959 квартир. Это меньше, чем в июле и июне. На динамику мог повлиять запуск программы кредитования под 1%, который перетянул часть покупателей со вторички на рынок новостроек. Из областных центров в плюс к прошлому месяцу вышел только Витебск. Там сделки растут второй месяц подряд, куплено 224 квартиры. И в завершение, Минск переходит на светодиоды. Уличная сеть столицы будет полностью переведена на энергоэффективные светодиоды к 2030 году. Сейчас на них приходится 45% из 120 тысяч уличных светильников, остальные газоразрядные. А в текущем году планируется заменить около 12 тысяч старых ламп. Основные работы развернутся на МКАД и проспекте Независимости, что позволит сократить энергопотребление на 40%. Параллельно установят праздничную иллюминацию на улицах Орловской, Притыцкого, Мирошниченко, площади Старый аэропорт, а также в парках Уга Чавеса, Лошицком, 900-летие Минска и Александровском сквере. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: 19:49 на часах. Очередной музыкальный вечерний привет летит тебе от Центра ФМ. И хорошую музыку спешу подарить далее. К слову о ней, I Call You Out называется этот суперхит. Это Палюр, Juicy Beat, белорусский проект у нас в эфире. Ну и далее прекрасная музыка. Таалок, Ферри Корсон здесь. И в финале часа обязательно будем слушать с тобой еще одного супердиджея по имени Рехаб. Не пропусти.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
2: Предусмотрительность.
5: Верно.
6: Танцевальное радио. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Красава, легендарный хит, визитная карточка диджея Джерри Роуперо. Здесь в реверсии, в ремиксе от Хюгель звучал. Почти 8 белорусской столицы, с нами дальше прогноз погоды и много-много классной музыки от топовых артистов. Cat Dealer, Armin Van Buuren, Leighton Giordani, Josh Baker и Above and Beyond с прекрасным треком Feel the Vibe. Это мы будем слушать в новом музыкальном часе, в его ближайшие 15 минут. Ну и в принципе, конечно, как и всегда, этим вечером много всего интересного, не забывая о наших вечерних и ночных радиошоу, посвященных танцевальной и только танцевальной электронной музыке от лучших продюсеров планеты. Все это здесь для тебя. Скоро.
1: Погода на центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Облачно с прояснениями, погода и кратковременные дожди обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 22 градуса, в Витебске 21 тепла, в Гомеле 23 со знаком плюс. В Гродно завтра 21 градус, в Могилеве 22, в столице 20 тепла, облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Скрипт представил свой ремикс на трек Eli Fair Ceremony. Продюсер Скрипт выпустил собственную версию композиции Eli Fair Ceremony, которая вышла всего 2 недели ранее. В своем ремиксе Скрипт поднял темп до 128 ударов в минуту, сделав трек более энергичным и клубным, сохранив при этом эмоциональный вокал исполнительницы Тейла. Новая версия уже получила поддержку в эфирах Rehab, Королова и Ферри Корстен, что подтверждает ее востребованность среди ведущих диджеев сцены. Слушай,

эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Пройдет небольшой дождь. В отдельных регионах возможна гроза. В Бресте и Могилеве плюс 20-22. В Гродно и Витебске от 19 до 21 градуса тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Минске завтра плюс 18-20. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Возможна гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максайном.
2: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ ожидается переменная облачность. Пройдет небольшой дождь. В отдельных регионах возможна гроза. В Бресте и Могилеве плюс 20-22. В Гродно и Витебске от 19 до 21 градуса тепла. В Гомеле плюс 21-23. В Минске завтра плюс 18-20. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Возможна гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее. Феде Легранд. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Фебе Легранд Dark Light Sessions.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макс Лайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной с Фидбиграм на Радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на centerfm.by. Надеюсь услышать вас на следующей неделе в очередном эпизоде Dark Light.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Люси, и это Дарма с Кашмир. Сегодня в эпизоде новая свежая музыка от Кашмир, а вторая часть — новый альбом Эджа, Кашмир и Гоби Дезерт Коллектив.

0: слушаете Центр FM, и это Дарма Радио с Кашмир.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

слушайте специальный выпуск «Дарма. Радио» с Кашмирна, Центр FM.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев –

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: Is it John Digweed? This is Transitions.
3: Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси, и это свежий новый эпизод Transitions с Джон Дигвет. Первый час — музыка от Джона, второй час — гостевой микс от Джойс Муниз.

0: Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки «Центр FM».

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Так.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете гостевой микс с Джойс Муниз в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

0: Вы слушаете гостевой микс с Джойс Мунис в Transitions с Джон Диглет на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.
1: This is Transitions with John Digweed.
2: It's the guest mix on Transitions. First time on the show, Joyce Muniz.

Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.

0: географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: guys. Some fantastic.
1: Это был гостевой микс с Joyce Moniz в Transitions с Джон Диглет. До встречи через неделю.
0: Same place, only here on Transitions. Until then, have yourself a great week.
2: The voice that speaks to you in your mind.

Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Бигвит на Центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.